0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Kiss.fm.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск.фм.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию. Будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможны споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Размять голосовые связки в начале дня полезно всем, не только певцам и радиоведущим. Биологи из Туринского университета долго наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и заметили, на низких частотах они едва приоткрывают рот, но как только нужно выдать фортиссимо, челюсть идет вниз, подстраивая речевой такт под длину звуковой волны. По сути, это прием из арсенала оперных сопрано. Чтобы утренние песни лемуров разносились по джунглям на километры, они на самых высоких нотах максимально широко раскрывают рот. Этот механизм называется настройкой формант. Так певцы сопрано приближают резонансные частоты к гармоникам голоса и максимизируют громкость, не перенапрягая связки.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск.

0: 10-42.
1: Ульяновск FM.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Для школьников из Ульяновской области, столкнувшихся с трудностями в учебе или общении, круглосуточно работает федеральная линия психологической помощи «Школа доверия», запущенная Министерством просвещения Российской Федерации. Позвонив по бесплатному номеру 8 800 707 0201, организованному на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета, дети могут получить квалифицированную поддержку специалистов по широкому кругу тем, от адаптации и низкой учебной мотивации до агрессивного поведения, переживаний из-за успеваемости, а также конфликтов со сверстниками и взрослыми. В рамках национального проекта «Семья» в Ульяновской области продолжается системное обновление детских садов. После завершения ремонта в прошлом году детских садов «Снегурочка» и «Солнышко» в текущем году работы пройдут еще в 6 учреждениях, а на будущий год уже запланирован капитальный ремонт 8 садиков в Ульяновске, Димитровграде, Новоспасском, Цельницком и Чердаклинском районах, плюс 3 учреждения на 2028 год. Параллельно с этим регион развивает новые форматы дошкольного образования, став одним из первых по внедрению ранней профориентации и созданию медиа-студии для детей. А также чествуют работников сферы, которым губернатор Алексей Русских вручил заслуженные награды перед профессиональным праздником. С 1 октября в России вступает в силу закон, ограничивающий количество одновременно действующих дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать одному заемщику более 2 кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых. Это нововведение коснется только тех клиентов, которые подадут заявку после указанной даты и не затронет уже обслуживаемые обязательства. В связи с этим россиян предостерегли от обращения к нелегальным кредиторам в случае отказа официальных МФО и посоветовали при возможности отложить планируемую трату. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы к факту получения семьи единого пособия. В тайском национальном парке Тхонгхабхум ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов на нетипичной для рода его высоте 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: итоги погоды на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM. Еще

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: Love is the answer.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 сентября 551 года до нашей эры родился знаменитый древнекитайский философ, основатель государственной религии Китая, конфуцианства Кун Цю. Конфуци означает «учитель Кун», а Конфуцием его стали называть уже в 16 веке европейские миссионеры. Кун Цю был сыном 60-летнего военного аристократа и 17-летней наложницы. Отец умер, когда сыну было полтора года. Старшие жены не взлюбили юную мать Конфуция, и она с ребенком покинула дом. В 7 лет мальчик попал в школу, где освоил 6 искусств – письмо и счет, музыку, стрельбу из лука, управление колесницей и ритуалы. Уже с юности Кун Цю начал занимать государственные должности, а в 22 года основал свою школу, где мог учиться человек любого происхождения за символическую плату – связку сушеного мяса. В 50 лет мудрый учитель Кун стал первым советником в царстве Лу и фактически управлял им, но попытался ограничить власть могущественных кланов, из-за интриг покинул Лу и стал ездить по другим царствам, проповедуя свои взгляды. В основе его учения – уверенность в том, что любой человек может стать лучше, а золотое правило конфуцианства – не делай другим то, чего не желаешь себе.
5: Ульяновск FM.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию, будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы, легкая неделя, хотя возможны споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы, хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы. Храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы. Возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи, события ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы, возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Размять голосовые связки в начале дня полезно всем, не только певцам и радиоведущим. Биологи из Туринского университета долго наблюдали за лемурами на Мадагаскаре и заметили, на низких частотах они едва приоткрывают рот, но как только нужно выдать фортиссимо, челюсть идет вниз, подстраивая речевой такт под длину звуковой волны. По сути, это прием из арсенала оперных сопрано. Чтобы утренние песни лемуров разносились по джунглям на километры, они на самых высоких нотах максимально широко раскрывают рот. Этот механизм называется настройкой формант. Так певцы сопрано приближают резонансные частоты к гармоникам голоса и максимизируют громкость, не перенапрягая связки.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам.

там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы следите за тем, как Илон Маск меняет наш мир, для вас отличная новость. Вышел первый трейлер документального фильма с лаконичным названием «Маск». Картину снял мастер острых журналистских расследований Алекс Гибни. Судя по анонсу, режиссер не побоялся пройтись по самым спорным темам. От хаоса в американских госведомствах до вечного вопроса, сколько же на самом деле у миллиардера детей. Кстати, в фильме затрагивается любопытный нюанс. Маск везде называет себя основателем Тесла, хотя изначально он был лишь главным инвестором. Но, как иронично замечают эксперты в кадре, юридического определения слова «основатель» просто не существует. Поскольку сам миллиардер наотрез отказался давать интервью для этого проекта, режиссер взял сотни часов архивных записей выступлений Маска и с помощью нейросетей создал его виртуального двойника. Этот цифровой Маск озвучивает в кадре исключительно подлинные цитаты бизнесмена. Сам же Илон Маск уже назвал фильм «унылой политтехнологической спецоперацией». Мировая премьера в ограниченном прокате состоится 9 октября.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метра в секунду и до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
1: Инструментальная музыка.

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В Ульяновске по поручению главы города Александра Балдакина начали подготовку к весеннему паводку. В микрорайоне Мостовая чистят водоотводные лотки, траншеи и канавы для отвода стоков при затяжных дождях. Накануне специалисты управления инженерной защиты прочистили водопропускную траншею у дома 21 по улице Пригородной, а также сделали 5-километровую противопожарную опашку в селах Белый Ключ и Арская. На склад государственной аптеки Ульяновской области за неделю поступило 7 тысяч упаковок льготных лекарств на сумму более 52 миллиона рублей. Среди них препарат от бронхиальной астмы и по программе 14 высокозатратных нозологий. Скоро медикаменты отгрузят в аптечные учреждения. Узнать подробности можно по телефону горячей линии 34-00-03. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с признательностью принимает приглашение на саммит G20, который пройдет с 14 по 15 декабря в Майами. По его словам, данное предложение будет рассмотрено, и российская сторона по дипломатическим каналам обсудит с США возможность участия Владимира Путина в этом форуме. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил направление приглашения российскому лидеру. Стоит отметить, что решение об окончательном участии главы государства будет приниматься ближе к дате проведения мероприятия, после завершения необходимых дипломатических процедур. В Госдуме предложили выдавать школьникам из нуждающихся семей продуктовые сертификаты на июнь, июль и август. Инициатива связана с тем, что после закрытия школьных столовых расходы на питание полностью ложатся на родителей. Размер сертификата привяжут к региональной стоимости школьного питания, а тратить его можно будет только на утвержденные продукты – мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, крупы, овощи, фрукты и хлеб. Выдавать готовые наборы не планируется. Сертификат для учеников с 5 по 11 классов будут привязаны к статусу льготника, а для начальной школы – к факту получения семьи единого пособия. В тайском национальном парке Тхонгхабхум ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов на нетипичной для рода его высоте – 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Vaya Con Dios, What's a Woman, золотые хиты. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего понедельника, прекрасного начала этой недели. На этой неделе у нас будет переход уже в октябрь, и, соответственно, погода будет тоже меняться. Но не будем торопить события, будем наслаждаться сегодняшним понедельником. Впереди у нас группа «Звери», все, что касается.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

0: Хорошего дня. В компании с отличной музыкой у нас впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, песня «Бизар». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. В четверг, 1 октября, будет отмечаться Всемирный день музыки, поэтому будем рассказывать про композиторов, дирижеров, музыкантов. И сегодня речь пойдет про Нина Ротта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нина Ротта – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил «Оскара», а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нина Ротта. Ротта написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нины Ротты звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Ротта создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Ротта сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Ротты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нина Ротта был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Ротта был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Ротта связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Ротта физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал сроки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нина Ротта обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Ротты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Ротты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Ниной Ротта можно было бы писать человека рассеянного. Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нина Ротта любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: компании с прекрасной музыкой. У нас впереди Элис Шука, песня «Not About Us».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: золотой коллекции Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Уже скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. 5 песен любви нас ждут в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз послушаем знаменитую саксофонистку Кэнди Далфер и мелодию Don't Go.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодняшние пять песен любви открывают Доминик Джокер с песней «Если ты со мной», чуть раньше «Rednecks», «Wish You Were Here», а прямо сейчас «Limar» «If There Is Any Justice».

0: знакомые мелодии в современной обработке. Только что замечательный хит «Stumbling In» и чуть раньше Лаура Бреннеган «Self-Control» в 5 песнях о любви. 5 песен о любви звучат у нас каждый день в 13.05, так что завтра мы их обязательно услышим. С вами Андрей Королёв. Хорошего нам рабочего понедельника, прекрасного начала недели. Впереди у нас Ричард Маркс и песня «Hazard».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
2: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка. Впереди Алекс Уоррен, который, кстати, уже планирует будущий 27-й год. А как вы хотели? Вот в будущем 27-м году, раз он музыкант, то у него будет большое мировое турне. Послушаем его песню «Fever Dream». Это одна из его музыкальных новинок 26-го года.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Можем с вами ненадолго заглянуть в наше ближайшее музыкальное будущее. В ближайшие 10 минут нас ждет золотая коллекция и три песни золотой коллекции: Энрике Иглесиас, Майкл Джексон и Милен Фармер.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас «Lost Inside Your Love». Совсем скоро послушаем «Aha, Crying in the Rain», а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Крис Паркер и мелодия «Space».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: великолепная Энни Ленокс и очень красивая песня «No More I Love You». Пустых обещаний и дополнительных признаний будем стараться избегать, особенно в такой прекрасный понедельник. С вами Андрей Королёв. День добрый. Сегодня 28 сентября. Смотрим только вперед, а впереди у нас «Романс» в исполнении группы «Сплин».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

Нас всегда сопровождает отличная музыка и музыкальные новинки, в том числе только что Алок и Халид, песня «Dive into me». А знаете, хорошо, что от нас не уходит теплая погода так быстро и стремительно, как могла бы, и продолжает нас радовать и аккуратно к чему-то готовить. Впереди у нас замечательный хит «Killing Me Softly», но, что называется, немного в необычной обработке,

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, про которую можно сказать, что мы точно знаем, что у нас будет впереди, и точно знаем, что было. У нас впереди Гэри Стайлз, As It Was.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске: Лаура Паузини, It's Not Goodbye, чуть раньше Роксет, и уже скоро Рой Орбисон, песня «Красотка».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: В золотой коллекции этого часа Лаура Паузини «It's not goodbye». С песнями золотой коллекции, конечно же, не прощаемся. Сопровождают они нас каждый день и звучат в последний четверть часа. Скоро послушаем Ace of Base, Wonderful Life. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Gypsy Kings и мелодия Микаэль.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Такая песня может запросто стать мотивационной. «I Just Might» — это Бруно Марс, который как будто бы к нам прилетел с Марса. Сам Бруно Марс тоже может кого угодно замотивировать. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего понедельника. Удачно нам сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Впереди Леонид Агутин и песня «Остров».

Это Хали Моли, Shut a Friend. Сегодня 28 сентября, в России отмечается День генерального директора. Как отмечать такой праздник? Ну, как минимум, можно генерального директора поздравить. Впереди Саваш, Don't Cry Tonight, золотые хиты.

FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Хороший понедельник в компании с прекрасной музыкой. У нас впереди Селин Дион, которая вернулась триумфально на большую сцену. Песня «Бонжур», «Пардон, мерси».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

за глаза твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать.

0: золотой коллекции этого часа Лили Вуд и Робин Шульц «Prayer in C». Скоро послушаем Соник и песню «Sky», а еще у нас по плану инструментальная музыка, Крис Сфирис и очень красивая мелодия «Slow Dance».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: У входа в Ульяновский парк «Механика» состоялось народное собрание, на котором жители единогласно поддержали 4 инициативы по развитию любимого места отдыха. Строительство крытого ангара для круглогодичных занятий, обустройство футбольного поля «Южный футболист», создание полосы препятствий «Спорт – это жизнь» и игровой зоны «Детская радость». Теперь эти проекты побоются за региональное финансирование на областном конкурсе поддержки местных инициатив. Депутат городской думы Сергей Малышев отметил, что появление таких возможностей стало результатом долгой совместной работы активистов. С начала текущего года в Ульяновской области из Туркменистана поступило более 217 тонн мытой овечьей шерсти. Очередная партия объемом почти 20 тонн, досмотренная Россельхознадзором, успешно прошла строгий ветеринарный контроль и была признана безопасной для людей и животных после внесения данных в федеральную базу. Местные предприятия смогут использовать импортное сырье без рисков. Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев, прибывший в Пхеньян, вручил копии верительных грамот директору 2-го протокольного департамента Министерства иностранных дел Республики Ким Мён Джину. После церемонии стороны провели беседу, обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Дипломат заявил, что его задачей является вывод практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна на уровень, соответствующий нынешнему состоянию двухсторонних связей, для чего необходимо ставить перед собой более серьезные и многоплановые цели, выходя за рамки вчерашних задач, пишет ТАСС. С 1 октября текущего года россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любых сторонних кредитных организаций, используя систему быстрых платежей, следует из указаний Банка России. Согласно документу, банки будут самостоятельно решать о внедрении этой услуги, при этом операционный центр СПБ будет строго контролировать лимиты не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. На данный момент внесение наличных на счет возможно только через устройство своего банка или его партнеров. Ученые из Бухарестского университета выяснили, что Меретнеит, правительница Египта эпохи первой династии, могла быть полноценной женщиной-фараоном. Изучив с помощью цифровой обработки плохо различимые иероглифы на глиняных пробках из саркофага, из Саккары, египтологи обнаружили на нее имя в царском знаке Серихи. Исследования допускают, что ее правление длилось около 30 лет. Находка может перенести начало женского правления в Египте почти на 200 тысяч лет раньше Хатшепсут и Клеопатры. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 10-12. Днем плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Такие песни можно слушать снова и снова. Такие песни дарят нам особое бархатное настроение этой осенью. Только что Шаде с Мотопюрейта. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Идущего домой». Пока ни на что не намекаю.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

мокрый снег падал, а я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

Некоторые мелодии музыкальных новинок очень сильно запоминаются, да так, что потом от них избавиться бывает сложно, а может быть даже и не нужно. Только что Tame Impala и Джени с песни «Дракула». Ну а впереди Адриана Челентано, песня, которая может запомниться надолго, песня «Сюзанна».

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Последние несколько дней уже становится заметно, как резко темнеет, причем темнеет все раньше и раньше. Ну, дело все-таки идет уже к полноценной осени, хотя хотелось бы, чтобы осень была у нас теплая чуть подольше. Впереди The Weeknd и песня In Your Eyes.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: золотой коллекции Эрика «I Don't Know». С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера понедельника. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Ванесса Мэй и мелодия Classical Gas.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Кенни Джи, Луис Армстронг. С нами музыка, которую мы любим, и в компании которой, собственно, понедельник вовсе не повод для печали. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. Пусть рабочая его часть поскорее останется позади. А скоро будем слушать Кайро, впереди Сауа и уже вот-вот группа Браво.

Кайра, Сауа, золотые хиты. И не только. Вокруг золотая осень, прекрасная пора для воплощения новых планов, для учебы, для собирания по кирпичикам будущей мечты. Всем удачи и прекрасного настроения. А из музыки впереди Пол Маккартни, культовая «Yesterday».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: половина шестого на часах в нашей компании. Хорошо, всегда и, конечно же, завершать рабочий понедельник мы тоже планируем максимально здорово. Новинка Сиена Спира, Die on this Hill у нас впереди и группа «Звери».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: О,

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: И в последней четверти часа там, где музыка, прежде всего, сборник хитов золотой коллекции. В этой тройке Анна Наклов, Supergirl, Sting, Shape of My Heart. И в самом начале Ирен Кара, Flashdance.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Один из хитов группы «Риммон» в исполнении Анны Наклоп тоже успел стать классикой «Супергёрл» в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального Роберт Майлз «Фейбл» и музыка, понятная без слов, в финале часа «Space Magic Fly».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А, строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома. Удобно.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России завели уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск. Следователи и криминалисты Следкома РФ работают на местах происшествия. Они собирают и фиксируют доказательства. Также они устанавливают возможных диверсантов, причастных к преступлению. У входа в Ульяновский парк «Механика» состоялось народное собрание, на котором жители единогласно поддержали 4 инициативы по развитию любимого места отдыха. Строительство крытого ангара для круглогодичных занятий, обустройство футбольного поля «Южный футболист», создание полосы препятствий «Спорт – это жизнь» и игровой зоны «Детская радость». Теперь эти проекты поборются за региональное финансирование на областном конкурсе поддержки местных инициатив. Депутат городской думы Сергей Малышев отметил, что появление таких возможностей стало результатом долгой совместной работы активистов. С начала текущего года в Ульяновской области из Туркменистана поступило более 217 тонн мытой овечьей шерсти. Очередная партия объемом почти 20 тонн, досмотренная Россельхознадзором, успешно прошла строгий ветеринарный контроль и была признана безопасной для людей и животных после внесения данных в федеральную базу. Местные предприятия смогут использовать импортное сырье без рисков. Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев, прибывший в Пхеньян, вручил копии верительных грамот директору 2-го протокольного департамента Министерства иностранных дел Республики Ким Мён Джину. После церемонии стороны провели беседу, обменялись добрыми пожеланиями и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Дипломат заявил, что его задачей является вывод практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна на уровень, соответствующий нынешнему состоянию двухсторонних связей, для чего необходимо ставить перед собой более серьезные и многоплановые цели, выходя за рамки вчерашних задач, пишет ТАСС. С 1 октября текущего года россияне смогут пополнять свои банковские счета наличными через банкоматы любых сторонних кредитных организаций, используя систему быстрых платежей, следует из указаний Банка России. Согласно документу, банки будут самостоятельно решать о внедрении этой услуги, при этом операционный центр СПБ будет строго контролировать лимиты не более 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в сутки и 200 тысяч в месяц. На данный момент внесение наличных на счет возможно только через устройство своего банка или его партнеров. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 17.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Все краски осени и прекрасное настроение под занавес рабочего дня в компании любимой музыки группы «Несчастный случай». Меня зовут Элина Гончарова, Рики Повари, Коза Сей. Впереди уже вот-вот Мадонна, Мартин Гаррикс, свежая вещица «Бизар».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

И «Коза Сей» – знаменитая песня, в которой чувствуется рука мастера Дарио Фарино. Он же, кстати, был автором множества песен Адриано Челентано. С нами золотые хиты, прекрасное настроение. Далее «Pink Who Knew».

0: На часах уже половина седьмого, мы завершаем рабочий день и окунаемся в приятный осенний вечер. Там, где музыка прежде всего, скоро Элис Мёртон, No Roots, уже сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня знаменитый композитор Нина Рота.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нино Рота – знаменитый итальянский композитор, пианист и дирижер, признанный классик мировой киномузыки. Он наиболее известен как автор саундтрека к «Крестному отцу», за который получил Оскара, а также как автор музыки к фильмам «Феллини». Сегодня Нино Рота. Рота написал музыку практически ко всем фильмам Феллини, а также работал с Лукино Висконти и Франко Дзеффирелли. Можно сказать, что музыка Нино Роты звучит почти в каждом известном итальянском фильме 60-х годов. Всего за свою 46-летнюю карьеру Рота создал более 150 киносаундтреков. В среднем он выпускал по 3 саундтрека в год. Большинство своих культовых мелодий Рота сочинил не за роялем, а в купе поезда. На протяжении 30 лет он ездил из Рима, где жил, в город Бари, где возглавлял консерваторию. Даже сейчас поездка на поезде из Рима в Бари в среднем занимает 4,5 часа в одну сторону. А во времена Роты это было не меньше 6,5 часов. Несмотря на статус гения, признанного самим Арторо Тосканини, Нино Рота был не уверен в себе. Он поступил в Миланский университет и получил диплом по литературе и философии. Рота был глубоко увлечен мистикой. Как и Феллини, он утверждал, что общался с призраками. Однако, если у Феллини это было торжественно и загадочно, то Рота связывался с духом своего покойного учителя, композитора Альфреда Козеллы, чтобы спросить у него совета по поводу оркестровки. Рота физически не выносил наручные часы и никогда их не носил. Он всегда опаздывал и срывал сроки. Иногда его приходилось запирать в комнате с роялем, чтобы он вовремя сдал партитуру для фильма. Нино Рота обладал способностью засыпать в любой момент и дирижировать во сне. Он безупречно держал ритм палочкой и всегда просыпался на последних аккордах, как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что самая известная музыка Роты – это саундтрек «Крестному отцу», его самая коммерчески успешная мелодия в США – это тема любви из «Ромео и Джульетты». Причем она стала хитом без участия Роты. Кавер-версию записал другой известный композитор, автор музыки к «Розовой пантере» Генри Манчини. Композиция взлетела на первое место в чарте Billboard Hot 100, обогнав даже «Beatles» и «Rolling Stones». С Нино Рота можно было бы писать «Человека рассеянного». Он постоянно терял кошельки, забывал документы и ключи и мог выйти из дома в пальто, надетом наизнанку или в обуви из разных пар. И что на первом месте? Нино Рота любил русскую культуру и весьма неплохо говорил по-русски.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: утекай.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Меньше слов, больше музыки и традиционная для последних четверти часа золотая коллекция. В этой тройке Мариус и Джулия Рейн, Мистер Биг, Wild World и в самом начале Roxette, The Look.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В «Золотой коллекции» мы с удовольствием путешествуем по разным музыкальным эпохам. 2009-й «Мариус и Джулия Рейн». А впереди «Моранди» «Save Me» и музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Жан-Мишель Жарр «Oxygen».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Осенним вечером особенно приятно послушать с детства любимые мелодии Андреа Бочелли «Бессаме мочо» с нами «Золотые хиты». Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочего дня. Скоро здесь Дермот Кеннеди, Kiss Me и уже вот-вот Чиж и компания о любви.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Старай.
3: Все для комфорта дома.

Золотые хиты и не только песни, которые полюбились нам недавно тоже с нами. Дермот Кеннеди, Kiss Me. Приятного всем вечернего отдыха. Скоро Дабас и Элтон Джон уже вот-вот. Warden's Punish.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: В нашей компании хорошо всегда, и мы вновь готовы к встрече с хитами золотой коллекции. Natty Boy, Sam Smith, La La La в этом сборнике, Die the Hunter, и в самом начале 80-х Leon Ross, Say You'll Never.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Naughty Boy, Sam Smith, La La La в нашей золотой коллекции, песни, которым мы рады всегда. Scorpions впереди, Does Anyone Know, еще Майкл Джексон и музыка, понятная без слов, в финале часа. На этот раз Secret Garden Song from Secret Garden.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Музыка, которую мы любим и в компании которой ловим самые приятные моменты осеннего вечера. Меня зовут Элина Гончарова. А новинка Алок Халид «Dive Into Me» впереди. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лучшим предложением в соотношении цена-качество в своем сегменте станет «Лада Азимут». Так заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заводе в Тольятти, где в конце прошлой недели модель запустили в серийное производство. Почему по этому поводу так много шума? Для нашего автопрома это действительно важное событие. «Азимут» — первый полноценный городской кроссовер собственной российской сборки, а уровень его локализации — рекордный 90%. В основе — глубоко модернизированная платформа «Весты». Клиренс — 208 мм. Кузов полностью оцинкован. Колеса крепятся на 5 болтов. На старте предложат моторы 1.6 и 1.8 литра мощностью до 132 лошадиных сил. В паре с ними механика или вариатор. Чуть позже обещают турбо-версию на 150 лошадей с классическим автоматом. В салоне огромный HD-экран плюс панорамная крыша и пакет безопасности по современным требованиям. Старт продаж запланирован до конца текущего года. Цены пока не уточняются, но, скорее всего, будут чуть больше 2 миллионов. И «Азимут» готовится дать бой китайским бестселлерам «Хавай Луджо», «Леон Джили Кулрею» и «Черри Тига 4». Шансы на успех точно есть.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: На часах 8:30, мы отдыхаем, думаем о приятных вещах. Скоро вернемся к музыке. На очереди Альма, Summer Really Hurt Us. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Реки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги, день, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. What is

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

даже не пришлось успеть в последний раз.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня по имени.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить. Так лучше

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: В романтическом вечере с нами до полуночи только лучшие песни о любви и самые красивые баллады. Лана Дель Рей на очереди, Ace of Base, Lucky Love. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день хороших советов и отличного выбора, вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги, день, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решил,

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM 104.2.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Почему день

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.